0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

Лидер FM. 5 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. This one is for the boys.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Я не успел купить стройматериалы! Не успел купить!
5: Спи, дорогой! С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
6: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
7: улица Крупской, 80.
8: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.
9: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Доброе утро всем, кто мужественно встретил этот понедельник. Ну что, на календаре 7 сентября, уже у нас на часах 7:16, у микрофона Анна Белявцева. Не переживайте, раскачаем этот день вместе. В ближайший час выясним, какой сегодня праздник, заглянем в свежий гороскоп и, конечно же, проверим погоду за окном. Так что обязательно включайтесь, поехали!
1: Ты слушай.

Доброе утро, друзья! Ну что, в календарях сегодня можно встретить трогательный праздник День внучат, который отмечают именно 7 сентября. Ну, конечно же, он напоминает о ценности семейных связей между поколениями, и в этот день принято навещать бабушек и дедушек, звонить им или хотя бы написать несколько теплых слов. Вот для старших членов семьи такие знаки внимания, конечно, не меньшее счастье, чем подарки, а вот для внуков это повод обнять близких и сказать спасибо. Ну, а для нашего старшего поколения, конечно же, напоминание, что их любовь и внимание важнее любых подарков.

Доброе утро! Сегодня вот в Иркутской области празднуют День озера Байкал, самого глубокого водоема планеты и одного из древнейших на Земле. Его возраст ученые оценивают в более чем 25 миллионов лет, и вот Байкал, конечно же, хранит почти пятую часть мировых запасов пресной воды и отличается уникальной экосистемой. Более половины местных видов растений и животных не встречаются больше нигде в мире. Но праздник учрежден для того, чтобы напомнить о необходимости беречь Сибирское море. И вот в этот день, конечно же, в регионе на нескольких площадках проходят экологические акции, субботники, лекции, спектакли, выставки и концерты. Лидер

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. На постоянную работу в ООО «Изокомпласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Сегодня в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор», полное обновление товара.

0: Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
2: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок, удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни то вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. Зов. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро! Ну что, если вы до сих пор не знаете, за какие дела хвататься в первую очередь, не паникуйте. Сейчас мы сверимся с космическим расписанием и выясним, что же звезды прописали вашему знаку зодиака. Поехали, овны! Ну что же, не упустите шансы для укрепления финансовой стабильности. Тельцы, искренний интерес к людям откроет перед вами новые горизонты. Близнецы, человек, который сможет затронуть вашу душу, уже на подходе. Раки, новое обучение принесет вам массу удовольствия.

0: удовольствие. Львы, не стесняйтесь быть собой, ведь вы сегодня прекрасны. Девы, проведите время на свежем воздухе, это придаст вам сил. Весы, рассмотрите возможность инвестиций, они существенно повлияют на доход. Скорпионы, удача будет на вашей стороне, если вы проявите чуть-чуть усердия. Стрельцы, поделитесь опытом с окружающими, они ценят ваши знания. Козероги, не забывайте о важности отдыха, время восстановить силы. Водолеи, работая сегодня в команде, вы сможете достичь больших успехов. Рыбы, откройте для себя новое хобби, оно буквально изменит вашу жизнь. Доброе утро, просыпаемся!
1: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Привет, привет! Ну что, главный вопрос каждого утра. Ну что же сегодня надеть, чтобы не замерзнуть и не упариться? И, конечно же, брать ли с собой зонт? Ну что же, по информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 19.
1: Лидер FM. Слушай то,

Всем доброе утро! Ну что, вот сегодня отмечается день рассказывания истории о летних путешествиях. Так что вот лето прошло, как не бывало, честно, я даже не успела заметить. Ну а начало сентября — это естественное время подвести итоги лету, обменяться впечатлениями и поделиться планами на будущее. Так что в этот день люди собираются с друзьями и близкими, вспоминают смешные и трогательные эпизоды поездок, показывают фотографии, дарят сувениры, рассказывают истории, которые не попали в соцсети. Для многих такой день — это способ продлить себе ощущение лета еще на один вечер и вот сохранить, конечно же, теплые воспоминания до следующего сезона. Так что праздник напоминает, что путешествия не заканчиваются возвращением домой. Они продолжаются в рассказах, эмоциях и в том, как меняется взгляд на мир после новых встреч и мест.

0: 5-9 brown eyes. Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Время летит незаметно. Ну что ж, начинаем новый час на Лидер ФМ. У микрофона Анна Беляцева. Я обещаю, скучно точно не будет. Ближайшие 60 минут мы проведем в компании главных хитов планеты и даже обсудим горячие истории и новости со всей планеты. Ну что, Ника Сантос составит нам компанию в этом часе. Новинка от Нюши также прозвучит. Горячий хит «Girl». Просыпаемся, настраиваемся на рабочую волну.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Ольга Трон. В Беларуси многодетные семьи вправе использовать средства семейного капитала для оплаты среднего, специального или высшего образования в госучреждениях, а также в учебных заведениях потребительской кооперации Федерации профсоюзов Беларуси. Воспользоваться господдержкой для получения очного, заочного или дистанционного образования можно досрочно, не дожидаясь совершеннолетия ребенка, в связи с рождением которого был назначен семейный капитал. При этом денежные средства могут быть направлены на оплату обучения любого члена многодетной семьи и детей и родителей. С 2020 года в Овлицком районе правом на досрочное использование средств семейного капитала для получения платного образования воспользовались порядка 300 многодетных семей, за прошлый год 40. Служба занятости организует временные работы по уборке картофеля и яблок. Обращаться с паспортом в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинеты 1 и 6. В Национальной библиотеке Беларуси стартовала фотовыставка «Праздник первого звонка». Экспозиция посвящена Дню знаний и Году белорусской женщины. Основа проекта – личные архивы сотрудников учреждения. В экспозиции представлены как исторические черно-белые снимки, так современные цветные кадры. Отдельный тематический блок посвящен роли женщин в образовании, мамам, бабушкам и педагогам. Volkswagen утвердил антикризисный план с сокращением 50 тысяч сотрудников по всему миру. Кроме того, в автоконцерне намерены вдвое уменьшить модельный ряд. Автопроизводитель сталкивается с растущей конкуренцией со стороны Китая в Европе, а также с таможенными сборами при поставках на рынок США.
1: Лидер FM. Погода.
2: Сегодня в регионе ожидается облачная погода днем. Ветер западный с переходом на юго-западный 1-3, порывами местами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление падает, воздух прогреется до 19 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. На постоянную работу в ООО «Изаком Пласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
3: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес – Кирова, 3.
4: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
5: Улица Крупской, 80.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM.
1: Доброе утро, друзья! Ну вот возникает у меня вопрос сегодня с утра. Вы когда-нибудь заказывали пиццу из соседнего района? И вот возмущались ли вы тем, что курьер едет очень долго? Ну, знаю, было. А вот теперь представьте, курьер летит к вам на самолете. Ну вот именно это случилось в Сингапуре, где посетители уютного кафе Hung Lintang Curry Puff стали свидетелем настоящей истории. В заведение зашел парень в униформе китайской службы доставки. Казалось бы, ну что странного, но сервис-то китайский, а это Сингапур. Ну и любопытная клиентка не удержалась и, конечно же, спросила его прямо: как вы тут оказались? Оказывается, какой-то его соотечественник, оказавшийся в Китае, безумно захотел сингапурских слоеных пирожков с карри. И вот именно из конкретно этого кафе. И настолько сильно захотел, что не просто сделал заказ через приложение, а оплатил курьеру авиабилет за $360, чтобы тот съездил в Сингапур, забрал 6 пирожков стоимостью чуть более $10 и привез их обратно. Да, вы все правильно услышали. Доставка дороже самого заказа в 30 с лишним раз. А вот география маршрута — это две страны и несколько тысяч километров. Ну, сколько курьер получил за свой героический рейс, конечно же, неизвестно, но надеюсь, что сумма была космическая. Так что позже владелица кафе припомнила, что пару месяцев назад возила свою выпечку на презентацию в Китай. И вот им, видимо, именно там неизвестный клиент и попробовал ту самую начинку, которая не давала ему покоя. И вот, знаете, я думаю, что в этом что-то есть трогательное. Вот когда вкус одного города настолько западает в душу, что ради него покупают билет на рейс, а вот курьер становится межконтинентальным путешественником. Так что Сингапур тем временем может гордиться. Его пирожки официально призваны достойным авиадоставки. И это, друзья, настоящий гастрономический подвиг.
0: Наша музыка. Лидер.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

Анна Белявцева у микрофона. Ну что же, продолжаем. Вот, ну, необычная гавайская рубашка помогает спрятаться от камер с искусственным интеллектом. Так. Самую необычную гавайскую рубашку, которую создал немецкий дизайнер Симон Векерт, вот многие по праву назвали безобразной. Но, однако, дизайнер воплотил в жизнь подобное не просто так, а с определенной целью. Человек в таком наряде становится невидимкой для систем видеонаблюдения, использующейся искусственный интеллект. Вот, конечно, хаотический узор из разноцветных пятен воспринимается человеческим глазом как гипнотический кошмар. И вот видеокамера, он воспринимается как нечто непонятное. И обучен определять, как люди обычно выглядят, ну, на основе миллионов фотографий, но вот если же сделать человека визуально неправильным, то алгоритм его не распознает. Так что, чтобы избавиться от слежки, достаточно просто нарядиться в специальную рубашку. Ну, забавно то, что узор гавайки, вот той самой рубашки, мужчина это разработал с помощью всего того же искусственного интеллекта, ну, без и, как говорится, никуда. Знаете, я с каждым разом, когда рассказываю какую-то новость, связанную с искусственным интеллектом, думаю, ну куда уже больше, а вот нет. Каждый раз поражаюсь и удивляюсь, как первый от многих изобретений и самого прогресса. Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Сегодня в магазине Second Hand весомая выгода по улице Минской, 22/3, рядом с магазином Светофор, полное обновление товара.
2: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
0: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на «Лидер ФМ», «Твое радио», «Лидской газете», на «Лида ТВ» и социальных сетях «Лида Медиакомпании». И мы поможем заявить о себе. «Лида», улица Ленинская, 48, здание «Лидской газеты». Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.
3: Никому не скажу.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Возвращаемся к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 19 градусов.

Про гавайскую рубашку, которая помогает исчезнуть на камерах, поговорили. А вот вы когда-нибудь просыпались утром с мыслью «все, хочу исчезнуть по-настоящему». Вот просто взять и раствориться в воздухе. Но в Японии это не фантазия, а официальная услуга, за которую люди платят реальные деньги. Да, здесь существует целая индустрия побега. Это называется дзюхадзу, что в переводе означает «испарившиеся люди». То есть это те, кто сознательно рвет все связи с прошлым, бросает работу, друзей, кредиты и даже собственное имя, их уходя в полную неизвестность. Но вот как сделать это технически, если кругом камеры, банковские карты и мобильная связь? Ну вот в Японию эту нишу заняли специальные компании. Их называют ночные перевозки. Это легальные конторы, которые за скромную плату приезжают в глухую ночь, забирают человека с одним чемоданом и вот бесшумно сажают машину и перевозят в другой город или даже регион. Но знаете, что самое шокирующее? Родственники такого беглеца часто очень не имеют права узнать, где он находится. То есть вот японские законы о защите личной информации суровы, и что если совершеннолетний человек исчез по своей воле, никто не получает доступа к его новому адресу без его согласия. Причины, конечно, разные. Могут быть долги, могут быть какие-то семейные вопросы, или вот просто бывали истории, что человек просто устал от работы. Так что в следующий раз, если вы слышите историю о загадочном исчезновении, задумайтесь. Возможно, этот человек просто купил билет в свою новую реальность. Да, ну вот невероятно. А главное, это происходит прямо сейчас в стране восходящего солнца. Наша музыка.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. Оттуда, где утро всегда звучит как праздник, где музыка просыпается раньше людей. Теперь в нашем городе есть место, где утро начинается по-латиноамерикански. Кирова, 10. Ждем тебя. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Доброе утро, город! Ну что, 9 утра, Юлиана Караулова задаст нам бодрый тон на рабочий день. One to want me прозвучит в этом часе. Fast of Family с легендарным треком. Ну как зачем? Надо! А вот совсем скоро у нас состоится розыгрыш подарков, а пока что прямо по курсу горячий хит.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте! С новостями вас ознакомит Ольга Трон. В рамках развития международного сотрудничества предприятие «Лидагропроммаш» посетила делегация из Танзании. Гости ознакомились с модельным рядом выпускаемой техники и увидели производственные процессы. Особый интерес представители африканской страны проявили к технологиям изготовления и надежности агрегатов. Визит стал важным шагом в обсуждении перспектив поставок сельхозтехники на танзанийский рынок. Подведены итоги областного этапа информационно-методического проекта «Время ярких идей». Среди призеров и представителей Лидчины второе место заняла заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лидского районного центра экологии, туризма и краеведения Наталья Бирюк. Третьей стала учитель начальных классов Гончарской средней школы Татьяна Гришкевич. Театральные труппы выступят на фестивале «Ляльки над Неманом» в Гродно. Международный фестиваль кукольного искусства пройдет в Гродно с 16 по 20 сентября. Он объединит более 150 профессионалов театрального искусства. Лучшие творческие работы на суд зрителей вынесут ведущие театры кукол из Беларуси, России, Китая и Узбекистана. Открытие 5-го международного фестиваля «Ляльки над Неманом» состоится 16 сентября, пройдет на открытой площадке рядом с театром кукол. Стартует творческий праздник с премьеры этого года Гродненского областного театра кукол спектакля «Симон Музыка». Евросоюз согласовал масштабное расширение газовой генерации в Германии. Как объявила Еврокомиссия, Берлину одобрили программу господдержки объемом до 35 миллиардов евро. На эти деньги ФРГ планирует построить газовые электростанции в ближайшие 5 лет. Меру назвали пропорциональной для спасения стабильности энергосистемы.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Сегодня в регионе облачная погода сохранится, в вечернее время малооблачная погода. Воздух днем прогреется до 19 градусов, вечером 12-14 градусов тепла. Ветер западный с переходом на юго-западный 1-3 порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
4: 2 буткэмп-зоны,
5: арена для захватывающих турниров и трансляций,
4: бильярд,
5: единственные автосимуляторы в Лиде,
4: виртуальная реальность,
5: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect – твой киберклуб на максималках.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-2062, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
6: МЧС напоминает, как правильно подготовить печь к отопительному сезону. Необходимо отремонтировать и очистить печи и дымоходы от сажи, заделать трещины в кирпичной кладке. На деревянном полу перед топкой нужно прибить большой металлический лист, защищающий пол от горящих углей. Занавески, мебель и предметы домашнего обихода разместить не ближе 1 метра. Позаботьтесь о том, чтобы тепло в вашем доме было безопасным.
7: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
8: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Доброе утро! Ну что, 9 часов 15 минут, уже 16 минут, традиционно начинаем нашу первую на сегодняшний день игру. Сегодня будем разыгрывать бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Ну что же, перейдем к правилам. Слушаем какой-то коротенький фрагмент, длится он несколько секунд. Ваша задача будет понять, что же там говорится. И, конечно же, на номер 79703 отправить мне правильный вариант ответа. Ну что ж, слушаем.
2: Объявление, по которому можно кому-то обратиться. Например, замена ключей, замков, одежды. По радио можно это услышать.
1: Пишите 9703.

0: дарим подарки.
1: Пришло время подводить итоги. Давайте еще раз слушать отрывочек, но уже с ответом.
2: Объявление, по которому можно кому-то обратиться. Например, замена ключей, замков, одежды. По радио можно это услышать. Это реклама.
1: Верно, верно, это реклама. И, конечно же, рекламу можно услышать по радио. Ну что, у нас сегодня есть победитель. Радиослушатель, последняя цифра номера 2904. Я вас поздравляю. Сегодня вы выиграли бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
3: Петрович, почему полка лежит на полу?
4: Осень, листопад.
3: Петрович, листья падают осенью, полки падают от плохого крепежа.
1: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени.

обещал себя не только в отрубил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 19 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10:00. Ну что, новый музыкальный час уже с нами. Любовная история прозвучит в этом часе. Мари Краймбрери, «Релакс». Сергей Лазарев также появится с нами в этом часе. Я желаю всем отличного понедельника.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Глава района ознакомился с ходом реконструкции очистных сооружений Лиды. На финишную прямую выходят работы по первой очереди, хотя строители уже активно движутся по второй и третьей. Как отметил в своем телеграм-канале Александр Версоцкий, на объекте работают 52 человека и 14 единиц техники. Проводят коммуникации, а вскоре планируют делать врезки в старые сооружения, чтобы новые мощности смогли взять на себя основную нагрузку. В этом году планируют запустить 3 аэротенка. Служба занятости организует бесплатное обучение безработных по востребованным на рынке труда профессиям, в том числе водитель автомобиля, машинист, кочегар котельной. Обращаться по адресу: город Лида, улица Советская, 31. Свыше 100 сообщений о звонках телефонных аферистов поступило в милицию за сутки, сообщили в МВД. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 9 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одерживает историческую победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. Согласно данным избирательной комиссии, АДГ набрала почти 44% голосов, завоевав 39 из 83 мандатов в региональном парламенте. Этот результат фактически уничтожает позиции правящей коалиции. Христианско-демократический союз канцлера Мерца потерпел поражение, заняв второе место с 17%.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-5 с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха 17-19 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
2: Внимание, найден пострадавший в кровати.
1: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
3: Не прожигай свою жизнь.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
6: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: В лесах Барановичского района скрыт удивительный Яснецкий родник. Его восходящие потоки с такой силой бьют из-под земли, что создают эффект кипения. Этот природный феномен сочетает геологическую уникальность и живописное окружение. Подземные воды, находившиеся под высоким давлением, прорываются на поверхность через песчаные и глинянные слои, образуя бурлящий поток. Такое явление – редкость для Беларуси, что делает источник ценным как с научной, так и с туристической точки зрения. Температура воды в роднике круглый год держится в пределах 6-9 градусов, и даже зимой он не покрывается льдом. Вода прозрачная, но содержит повышенное количество железа и меди, что придает ей характерный металлический привкус и окрашивает окружающие камни в рыжеватые тона. Издавна родник считался святым. На картах начала 20 века вблизи источника была отмечена мельница. Дополнительное подтверждение того, что вода использовалась не только в быту, но и в хозяйственной деятельности. Местные жители приходили к кипятку не только за водой, но и за умиротворением, веря в его особую силу. К 2006 году родник был освящен, а в 2010 получил статус гидрологического памятника природы местного значения. Эти события усилили его значимость для региона и для всей страны. Несмотря на отсутствие масштабной туристической инфраструктуры, данный родник – популярное место среди тех, кто ищет покоя и связи с природой. Рядом с источником установлены деревянные ступени для безопасного спуска, информационные щиты и зоны отдыха. Добраться сюда можно по грунтовой дороге, ведущей от деревни Яснец. В дождливую погоду путь может быть затруднен, но природа, открывающаяся у цели, стоит усилий. Это место идеально для семейных выездов, прогулок и фотосессий. Особенно здесь красиво весной и летом, когда все вокруг цветет, а бурлящая вода создает атмосферу уюта и тайны.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
3: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.
6: Обои на любой вкус и кошелек.
7: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
8: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
9: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
10: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
11: И не надо.
9: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
12: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
13: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Иногда полезно выключить все фильтры и просто выдать в эфир свои настоящие эмоции. Надеюсь, вы зародились этой классной энергией, но мы двигаемся дальше по нашему плейлисту. Не переключайтесь, ведь впереди у нас горячий хит и сразу после прогноз погоды.

Возвращаемся к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 19 градусов.

0: Слушай то, что нравится. Лидер
1: FM. Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
2: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
0: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши, Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Житель агрогородка Озеры поверил мошенникам и лишился почти 80 тысяч белорусских рублей. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
5: Злоумышленники действовали по сложной схеме. Сначала в Вайбер мужчине позвонили якобы из налоговой инспекции и выманили СМС-код. Затем в диалог вступили фейковые сотрудники Нацбанка и КГБ. Они напугали жертву похищением личных данных и убедили, что ради спасения денег нужно опередить преступников и взять реальные займы. Поддавшись давлению, мужчина оформил кредиты в 5 банках более чем на 57 тысяч рублей, а также продал свой автомобиль за 22 тысячи. По указанию куратора, все эти деньги он перевел на криптобиржу, конвертировал в цифровую валюту и отправил на чужой кошелек. Помните, официальные лица никогда не звонят в мессенджеры и не просят брать кредиты. Лучшая защита – положить трубку и лично перепроверить информацию.
4: Хоккейный клуб «Лида» обыграл «Авиатор» в товарищеском матче. Он прошел в минувшую пятницу в Барановичах и завершился со счетом 4-2 в пользу нашей команды. А уже на этой неделе «Лида» стартует в экстралиге двумя поединками против «Динамо Молодечно». Обе игры пройдут на арене Ледового дворца в нашем городе. В четверг матч начнется в 19 часов, в субботу в 14. Более 5000 машин в год в Беларуси все чаще покупают электромобили. Квоты на беспошлинный ввоз гражданами страны на этот год исчерпаны. Почти половина всех таких машин имеет минскую регистрацию. Это объясняется развитием инфраструктуры, в частности, стало больше зарядных станций. По прогнозам, к 2030 году каждый 10-й автомобиль в стране будет на электротяге. Авиакатастрофа в международном аэропорту Майами. Грузовой лайнер при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пересек прилегающую автодорогу и загорелся. Погибли 5 человек, еще 5 пострадали, из них трое находятся в критическом состоянии. По данным экстренных служб, огромный борт на скорости более 200 км в час протаранил несколько проезжавших мимо автомобилей, заблокировав людей в салонах. На ликвидацию пожара были брошены около 200 спасателей и 16 единиц техники.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер западный 2,5 с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха 17-19 градусов тепла.

0: Сегодня в магазине Second Hand весомая выгода по улице Минской 22/3 рядом с магазином Светофор полное обновление товара.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан Хинкальня запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
0: Улица Крупской, 80.
3: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: МЧС напоминает, неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не включайте одновременно в электросеть несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Применение самодельных предохранителей вместо плавких вставок заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
3: Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего». 6+.
1: Китай широко развивает направление по обучению человекоподобных роботов с использованием данных о движениях человека, создав десятки тренировочных лагерей для машин по всей стране. В специальных тренировочных центрах люди в перчатках с датчиками выполняют обычные действия, а роботы обучаются и повторяют движения. Например, наливают кофе, раскладывают товары по полкам или работают на производственной линии. Сейчас в Китае действуют 53 таких центра. Еще 34 находятся в стадии строительства или планирования. Один из крупнейших объектов в Шанхае рассчитан сразу на 1000 гуманоидных роботов. Большую часть расходов по обучению техники пока берет на себя государство. Согласно оценкам экспертов, в первой половине 2026 года на обучение отправились до 70% произведенных в Китае гуманоидов. Производственные компании также начали массово обучать роботов на людях, чтобы в будущем машины могли выполнять работу в определенных профессиях. В этом году китайские компании могут продать около 50 тысяч. Человекоподобных роботов более чем в 3 раза больше, чем годом ранее. Главной проблемой остается нехватка качественных данных для обучения роботов взаимодействию с физическим миром.
0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего».

0: Лидер FM. Реклама.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044. 451-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
5: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
6: Петрович, почему полка лежит на полу?
7: Осень, листопад.
6: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
5: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем +17, +19.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем салют! Ну что, понедельник у нас уже в разгаре, рабочая неделя уверенно движется вперед, так же, как и мы с вами в новый музыкальный Lucky Ones прозвучит в этом часе. Спектакль, новинка. Моя Мишель добавит снежного настроения. Но совсем скоро у нас розыгрыш подарков. Не пропускайте!

0: Уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За минувшие выходные дни в Лидском районе зарегистрировано 7 ДТП. В одном из них пострадал подросток. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Предварительно установлено, что 6 сентября в 12 часов 45 минут несовершеннолетний 2012 года рождения, управляя мотоциклом «Минск», на 5-м километре автодороги Ётки-Дубровня-Тябы при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Череп» под управлением гражданки 1987 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла доставлен в Лидскую центральную районную больницу. По данному факту проводится проверка. Уважаемые граждане, если вы стали свидетелем либо очевидцем данного ДТП, просьба сообщить об этом по номеру телефона 102. Уважаемые водители двухколесных транспортных средств, помните, что вы не одни на дороге. Для многих водителей автотранспорта резкое появление большого числа мотоциклистов в транспортном потоке становится неожиданностью. Именно аккуратное, разумное вождение является гарантией безопасности вас и тех, кто с вами движется.
2: Футбольный клуб «Лида» успешно провел матч 23-го тура чемпионата страны в первой лиге. В субботу на выезде он обыграл «Осиповичи» со счетом 2-1. Голами в составе нашей команды отметились Альфред Мазурич и Дмитрий Вашкевич. В турнирной таблице «Лида» по-прежнему занимает третье место, набрав 45 очков. Столько же у «Слуцка», на 3 балла больше у лидирующей «Нивы». В этом году на Дне белорусской письменности в Костюковичах уделили особое внимание теме Великой Победы. Молодые писатели Беларуси прочли свои произведения. Их работы рассказывают о подвиге людей в военное лихолетие. Посвящены строки и белорусской женщине, ее любви, силе и красоте. А еще зрители услышали о великолепии нашей природы. В числе авторов «Юные дарования». Для многих выступление стало дебютом. В Непале проходит день траура в память о более чем 1300 жертв наводнения. Государственные флаги приспущены на правительственных зданиях внутри страны и в дипмиссиях за рубежом. 26 августа на севере Непала произошел мощный паводок. Он был вызван сходом лавины на границе с Китаем. Поток грязи и камней прошел более 70 километров по руслу реки, уничтожив населенные пункты и затопив большую территорию. Почти 5000 человек числятся пропавшими без вести.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 17-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.

0: Небо, 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
3: «Пинск-Древ». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинск-Древ» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинск-Древ» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
6: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем доброго дня. Ну что же, продолжаем наше состязание. Сегодня разыграем скидку в 50 рублей на перманентный макияж PM House. Ну что, правило. Задаю вопрос. Ваша задача будет ответить, правда или ложь. И, конечно же, отправить мне вариант ответа на номер 9703. Ну что, внимание. Вопрос сегодня такой. Правда или ложь, что стандартная современная фортепиано имеет ровно 85 клавиш? 9703.
0: Да.

0: дарим подарки.
1: Пришло время подвести итоги. Напоминаю мой вопрос. Правда или ложь, что стандартное современное фортепиано имеет ровно 85 клавиш? И это абсолютная ложь. У стандартного фортепиано 88 клавиш. Это получается 7 с лишним октав. Ну что ж, сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 7223. Я вас поздравляю. Ну и, конечно же, вам сегодня достается подарок. Это скидка в 50 рублей на перманентный макияж PM House.
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания Kronex предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 1919 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Kronex. Мы ценим качество и предлагаем его вам. На постоянную работу в ООО «Изаком Пласт», город Дятлово, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлово, улица Новогрудская, 6D, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Я не успел купить стройматериалы! Не успел купить!
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
4: С 7 по 9 сентября в магазине «Секонд-хенд» «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор», тотальная распродажа одежды для всей семьи.
1: «Аскона» – все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум, подушки, одеяла, модели без ограничений по весу, акции, скидки, распродажи. Условия – рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида, торговый центр «Лидопарк», второй этаж. Спите, чтобы жить.
5: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Переходим к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 19 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: 13.00, начинаем новые 60 минут на Лидер ФМ. На счастье! Джеймс Блант. Риана также появится с нами в этом часе.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В воскресенье Белорусский республиканский союз молодежи отметил день рождения. Организации исполнилось 24 года. В преддверии этой даты Лидский райком БРСМ подготовил насыщенную программу. Первой точкой маршрута стала экскурсия по залам историко-художественного музея, где участники смогли прикоснуться к богатой истории и наследию родного края. А самым долгожданным событием стало торжественное открытие нового молодежного пространства. Оно расположилось в торгово-сервисном центре по адресу улица Победы. Победы 37. С началом сезона сбора ягод и грибов количество обращений в МЧС резко возрастает. Почти ежедневно на номер 101 или 112 поступают сообщения о потерявшихся. Чаще всего это пожилые люди. Тему продолжит начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Евгений Мисура.
4: Прежде чем отправиться в лес, изучите правила безопасности. Возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства. Одежда и обувь для похода в лес должны быть плотными и непромокаемыми. Обязательно используйте в одежде яркий элемент, платок, кепку и другие. Это поможет не остаться незамеченным. А те, кто ищет вас, не пройдут мимо яркой одежды. Проинформируйте родных, где собираетесь заходить в лес и об ориентировочном времени возвращения. Еще раз поговорите с пожилыми родителями и убедитесь, что они знают правила безопасности.
3: Белорусская Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал открытого чемпионата США по теннису. В поединке 1/8 финала первая ракетка планеты выиграла у американки Тейлор Таунсенд. 96-й номер мирового рейтинга 6-4-6-4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Следующей соперницей Арины Соболенко будет чешская теннисистка Линда Носкова, 6-й номер рейтинга. Лодка со 140 нелегальными мигрантами была перехвачена властями Великобритании в проливе Ла-Манш. Судно направлялось к побережью английского графства Хэмпшир из коммуны Жабур на северо-западе Франции. Нелегалы доставлены в Портсмут. С 2018 года через Ла-Манш в Великобританию на надувных лодках перебралось более 205 тысяч нелегалов.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 17-19 градусов тепла.

0: На постоянную работу в ООО «Изаком Пласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность, и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Достоверно, оперативно,
0: качественно, с любовью.
1: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: Анна Белявцева у микрофона. Ну что, немножко отвлечемся от рабочей рутины. Вот самое время устроить легкую разминку для ума и заодно выиграть сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. А чтобы его получить, достаточно выбрать верный вариант ответа из предложенных трех мною и на номер 9703, конечно же, его отправить. Так, ну что же, что изобрел Александр Белл? Лампочку, телефон, радио. Пишите 9703.
0: Дарим.

0: подарки.
1: Подводим итоги. Что же изобрел Александр Белл? Лампочку, телефон или же радио? И вот Александр Белл получил патент на изобретение телефона и продемонстрировал его работу в 1876 году. Ну что же, у нас есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 4300. Я вас поздравляю. Ну и, конечно же, напоминаю, что сегодня вы выиграли сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Поздравляю!
2: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит.
1: На Лидер FM.
2: Тебе понравится.

0: «Ресторан Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
3: улица Крупской, 80.
4: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
4: 2 буткемп-зоны.
5: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
4: Бильярд.
5: Единственные автосимуляторы в Лиде.
4: Виртуальная реальность.
5: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect. Твой киберклуб на максималках.
6: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.
0: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Ловите рецепт идеального дня от нашего радио. Улыбнуться, обнять близких и включить погромче любимую волну. Парни из группы «Добро» точно знают, как звучит искренность. Настраиваемся на позитивную волну и делимся хорошим настроением.

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер южный от 1 до 3, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +12, днем +19, +21.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Послеобеденное время можно считать финальным рывком этого понедельника. Ну что, для мощного старта выбираю проверенные хиты. Начнем с новинки, которая уже успела залететь во многие чарты. Это свежая работа нидерландского диджея. Ёлка. Ветреная новинка от Юлии Савичевой также прозвучит в этом музыкальном. А Таня Белявцева, привет! Совсем скоро дневной сеанс.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 2 сентября в пункте пропуска Бенякони военнослужащие Лидского погранотряда пресекли попытку ввоза наркотиков из Литвы в Беларусь. Пограничный наряд обнаружил в обшивке пассажирского автобуса 12 электронных устройств для курения. Экспертиза подтвердила, что жидкость в одном из них содержит гашишное масло. Злоумышленником оказался пассажир автобуса, 49-летний гражданин Латвии. Также медосвидетельствованием установлен факт употребления иностранцем наркотика. Уроженец Риги задержан. Возбуждены уголовные дела. Мини-футбольная команда «Лида Бутик Авто» победно стартовала в чемпионате страны, обыграв столичный «Дорожник». Матч первого тура состоялся в субботу на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» и завершился со счетом 3-2. Отметим, решающий мяч гости отправили в свои ворота. В воскресенье «Лида Бутик Авто» встретится с еще одним представителем Минска. Соперник на этот раз – охрана «Динамо». С 9 по 11 сентября в Минском международном выставочном центре «Билэкспо» состоится пятая выставка «Китайские товары и услуги». Акцент сделан на промышленную тематику, что будет способствовать углублению отраслевого взаимодействия между Белоруссией и Китаем. Экспозиция охватывает автомобильные комплектующие, станочное оборудование, испытательную технику, строительные материалы и медицинское оборудование. Автобус съехал с дороги и рухнул с крутого склона на острове Фугу в Кабо-Верде. 25 человек погибли, еще несколько получили травмы. Сообщается, что в автобусе в основном находились ученики средних школ. Водитель погиб. Причина ДТП выясняется.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью юго-западный слабый, днем южный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
2: Обращаться по телефонам 54-95-01, 8029-555-77-01.
1: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
5: Улица Крупской, 80.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
7: Их нежные руки. Ласковый взгляд. Доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Привет-привет, друзья! Ну что, стартует наш любимый дневной сеанс. Ну, сегодня разыграем вкусный подарок. Сегодня это будет ролл Dog Mix от Суши Арт в Лиде. Заказы по телефону 8044-51-54-020 и по адресу Советская, 29. Ну что же, чтобы получить ролл, включаю вам фрагментик из какого-то фильма, вы пытаетесь понять название и, конечно же, на номер 9703 отправляете мне его. Ну что, слушаем?
2: Тебе нужна помощь.
3: И какая же именно помощь? Помощь в шахматах мы пробовали.
2: Нет, я не об этом говорю.
3: А о чем ты говоришь?
2: Мой отец пил. Он не буйствовал и все такое. Он просто затихал и засыпал в одежде.
3: И что?
2: От тебя пахнет, как от него. И глаза точно такие же. И кожа.
3: Моя кожа.
2: Не сердись. Мне тревожно.
1: Пишите название 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Подводим итоги нашего состязания. Очень разные я варианты получила. Я думаю, что будет все одинаково. Ну что ж, давайте еще раз переслушаем отрывок.
1: Тебе нужна помощь.
2: И какая же именно помощь? Помощь в шахматах мы пробовали.
1: Нет, я не об этом говорю.
2: А о чем ты говоришь?
1: Мой отец пил. Он не буйствовал и все такое. Он просто затихал и засыпал в одежде.
2: И что?
1: От тебя пахнет, как от него. И глаза точно такие же. И кожа.
2: Моя кожа.
1: Не сердись. Мне тревожно.
0: Это был сериал «Ход королевы». Ну что же, у нас сегодня есть победитель. Конечно же, он есть. Радиослушатель последней цифры номера 8304. Я вас поздравляю. Сегодня вы стали обладателем ролла Dog Mix от Суши Арт в Лиде. Заказ по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29. Я вас искренне поздравляю.
3: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Петрович, почему полка лежит на полу?
3: Осень, листопад.
2: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
4: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, бит

0: 28 без выходных. Анкер закрепил и забыл.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
0: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
3: МЧС напоминает: дети не взрослые, не оставляйте их одних.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.
5: Сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем столь не

0: По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 12, днем плюс 19, плюс 21.
1: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: 15.01. Ну что же, встречаем новый музыкальный «Fast Friends». Звонкий. «Dance Monkey» также прозвучит в этом музыкальном часе. Прямо по курсу горячий хит, а совсем скоро новости с погодой.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте! В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Ежегодно в первое воскресенье сентября по всей стране отмечается День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. По этому случаю в Детвянском доме культуры собрались работники торфобрикетного завода «Детва». В их адрес звучали слова благодарности за весомый вклад в развитие предприятия и, конечно, поздравления с наступающим праздником. Подробности найдете на сайте ledonews.by. В Свято-Георгиевском храме города Лиды возводится здание воскресной школы. Проходит благотворительная акция по сбору средств на строительство. Помочь проекту можно за пару секунд прямо с мобильного телефона. Номер для абонентов МТС +227 25 решетка 2 рубля спишется автоматически. Или же для абонентов А1, которые смогут набрать +222 72 решетка. Или отправить смс на номер 2272. С начала года в Беларусь прибыли 169 338 иностранных граждан из 38 государств, включенных в список без виза. Гости из соседних с Беларусью стран составляют большинство. Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 427 507 жителей европейских стран. Тяжелая промышленность Европейского Союза оказалась на пороге коллапса. Как сообщает The Guardian, ведущая Европейская металлургическая ассоциация Еврометалл выступила с шокирующим прогнозом. До конца года экономика ЕС рискует потерять до 300 тысяч рабочих мест. В разрушении отрасли производители обвиняют так называемую китайскую колонизацию европейского рынка комплектующих, против которой Брюссель не способен ввести эффективные защитные меры, пока собственные заводы закрываются из-за неподъемных цен на газ и сырье.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 8 сентября в регионе ожидается облачная погода. Ветер юго-западный с переходом на южный 3-4 паровыми местами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать. Воздух в ночи прогреется от 11 до 13 градусов тепла, днем 19-21 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Лидский хлебозавод предлагает плетенку, дожинки белорусские. Большое содержание клетчатки и полезных добавок делают плетенку, дожинки белорусские не только вкусной, но и полезной. Сделано в Беларуси. Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
4: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
5: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное свое.
6: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
7: Думаем, идея класс.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Золотой хит на Лидер FM. FM. FM. Тебе понравится.
1: Yeah. See if you can relate to this one.

0: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В Суши Арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11:00 до 22:45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
1: Петрович, почему полка лежит на полу?
2: Осень, листопад.
1: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
3: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла.

0: К28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл.
1: Обои. На любой вкус и кошелек. Светильники. Торшеры, люстры, бра. Все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 12, днем плюс 19, плюс 21. Ну а я с вами прощаюсь. С вами была Анна Белявцева. До встречи завтра.
1: Лидер FM. Слушай.

0: Партнер золотого хита — кофейня Happy Кей.
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Happy Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте! С новостями к этому часу Ольга Трон. Комплексное мероприятие «Внимание, дети!» завершилось на Личине. Оно проводилось по 5 сентября. Итоги подводит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Именно в этот период водителям автомобилей в светлое время суток необходимо было двигаться по улицам с включенным ближним светом фар. Однако не все водители автомобилей соблюдали данное требование правил дорожного движения. За время проведения специального комплексного мероприятия «Внимание, дети!» было выявлено и пресечено 120 фактов игнорирования водителями включения ближнего света фар либо дневных ходовых огней. Помимо этого, сотрудники отдела госавтоинспекции Лидского РОВД усилили выявление и пресечение нарушений правил перевозки детей в автомобиле. Всего было выявлено и пресечено 10 фактов нарушения перевозки детей без специального удерживающего устройства, бустера либо детского автомобильного кресла, а также 30 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. Отделом госавтоинспекции Лидского РОВД в период специального комплексного мероприятия «Внимание, дети!» в целом реализованы мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
2: Работа с металлом, чтение сложных чертежей и точность до миллиметров. Молодые специалисты Лидского завода электроизделий осваивают первые рабочие места в сфере промышленности. Почему выпускники колледжей и университетов выбирают именно этот профиль? С какими задачами сталкиваются на производстве и на какую поддержку от предприятия могут рассчитывать? Найдете в видеосюжете на нашем сайте. Оперативники наркоконтроля Октябрьского РОВД Минска задержали 51-летнего минчанина, который дома организовал помещение для выращивания наркосодержащих растений. Известно, что мужчина занялся выращиванием запретного растения, когда его мать уехала на дачу. Саженец конопли изъяли, а вместе с ним приспособление для его выращивания и несколько доз, готовой к употреблению марихуаны. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Пожар на электроподстанции в Берлине произошел в ночь с 6 на 7 сентября. По данным берлинской полиции, опубликованным в социальной сети X, около 2 часов 40 минут по местному времени экстренные службы и пожарные были вызваны на место происшествия. Огонь охватил строительную площадку и часть подстанции, повредив их. На место ЧП прибыло 54 пожарных, которые ликвидировали возгорание за 5,5 часов. Пока неизвестно, был ли пожар результатом поджога, полиция продолжает расследование.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: Во вторник в регионе ожидается облачная погода ночью, малооблачная днем. Воздух прогреется в ночи до 13 градусов, днем до 21. Ветер юго-западный с переходом на южный 1,4 порывами местами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
2: Модели без ограничений по весу.
1: Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.
3: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
4: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего». 6+.
1: Китай широко развивает направление по обучению человекоподобных роботов с использованием данных о движениях человека, создав десятки тренировочных лагерей для машин по всей стране. В специальных тренировочных центрах люди в перчатках с датчиками выполняют обычные действия, а роботы обучаются и повторяют движения. Например, наливают кофе, раскладывают товары по полкам или работают на производственной линии. Сейчас в Китае действуют 53 таких центра. Еще 34 находятся в стадии строительства или планирования. Один из крупнейших объектов в Шанхае рассчитан сразу на 1000 гуманоидных роботов. Большую часть расходов по обучению техники пока берет на себя государство. Согласно оценкам экспертов, в первой половине 2026 года на обучение отправились до 70% произведенных в Китае гуманоидов. Производственные компании также начали массово обучать роботов на людях, чтобы в будущем машины могли выполнять работу в определенных профессиях. В этом году китайские компании могут продать около 50 тысяч. Человекоподобных роботов более чем в 3 раза больше, чем годом ранее. Главной проблемой остается нехватка качественных данных для обучения роботов взаимодействию с физическим миром.
0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего».

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем, настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
5: Обои! На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер южный от 1 до 3, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +12, днем +19, +21.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши-ми в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: С новостями к этому часу Ольга Трон, здравствуйте. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 8 сентября. С 9 до 12 часов в городе Лиде по улицам Комсомольской, Климко, Лесозаводской. С 9 до 16 часов в населенных пунктах Бискупцы, Заболотня в связи с ремонтом линии электропередачи. В Лидском замке прошла презентация книги «Цветы вереска. Песни о соколе». Это первая часть трилогии современной белорусской писательницы Натальи Станкевич. Историко-мистический роман переносит читателя в эпоху становления Великого княжества Литовского. В центре сюжета – судьбы Егайла и Витовта, их дружбы и соперничество которых разворачиваются на фоне борьбы за власть, военных походов и дворцовых интриг. Комитет государственного контроля Гродненской области сообщил, что водителям одной из местных компаний такси за 3 года выплатили порядка 1 000 000 рублей в конвертах. В ходе проверки Управление Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области выяснилось, что более 120 таксистов этой компании получали зарплату в конвертах. В связи с этим в отношении фактического руководителя таксомоторной компании возбуждено уголовное дело. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 5 погибших, еще 3 в критическом состоянии. В Майами потерпел крушение грузовой самолет. Воздушное судно заходило на посадку, однако выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, задело несколько автомобилей и загорелось. Причина пока не установлена. Известно лишь, что самолет первоначально был построен как пассажирский, а позже переоборудован в грузовой.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: 8 сентября в регионе ожидается облачная погода в ночи, малооблачная днем. Атмосферное давление будет падать. Ветер юго-западный с переходом на южный 3-4 паровыми местами до 8 метров в секунду. Воздух ночью прогреется от 11 до 13 градусов тепла, днем 19-21 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
3: 2 буткемп-зоны.
4: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
3: Бильярд.
4: Единственные автосимуляторы в Лиде.
3: Виртуальная реальность.
4: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect. Твой киберклуб на максималках.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Прекрасной всем дороги. Признавайтесь, скучаете ли вы иногда по старой доброй гаражной романтике? Но вот по этой ни с чем не сравнимой атмосфере, когда в воздухе витает стойкий аромат бензина, моторного масла и старых шин. Оказывается, это ностальгия – мировая проблема. Маркетологи из компании Kia провели масштабный опрос и выяснили забавную вещь. Люди, которые пересаживаются на новые, бесшумные и стерильно чистые электромобили, начинают дико тосковать по запаху обычных заправок. И бренд решил эту проблему. Основой для аромата стал запах моторного масла, разбавленный металлическими нотками с добавлением легкого шлейфа жасмина. Сам парфюмер уверяет, что его творение должно вызвать ассоциации с автомастерской. Выглядит этот шедевр как маленькая картонная красная канистра, которую вешают на зеркало заднего вида. Экология экологии, а вот классику не зарисуешь.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаре с 3 до 2006. Подробности на 7карат.кб и по телефону +3 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес Кирова, 3.
3: На постоянную работу в ООО «Изаком Пласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу город Дятлова, улица Новогрудская, 6D, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: С 7 по 9 сентября в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор», тотальная распродажа одежды для всей семьи.
6: «Пинскдрев». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинскдрев» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинскдрев» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
7: Улица Крупской, 80.
3: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер южный от 1 до 3, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +12, днем +19, +21.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: С выпуском новостей Ольга Трон. Добрый вечер. За минувшие выходные дни в Лийском районе зарегистрировано 7 ДТП. В одном из них пострадал подросток. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Предварительно установлено, что 6 сентября в 12 часов 45 минут несовершеннолетний 2012 года рождения, управляя мотоциклом «Минск», на 5-м километре автодороги Ётки Дубровня-Тябы при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Череп» под управлением гражданки 1987 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла доставлен в Лидскую центральную районную больницу. По данному факту проводится проверка. Уважаемые граждане, если вы стали свидетелем либо очевидцем данного ДТП, просьба сообщить об этом по номеру телефона 102.
1: Глава района ознакомился с ходом реконструкции очистных сооружений Лиды. На финишную прямую выходят работы по первой очереди, хотя строители уже активно движутся по второй и третьей. Как отметил в своем телеграм-канале Александр Версоцкий, на объекте работают 52 человека и 14 единиц техники. Подводят коммуникации, а вскоре планируют делать врезки в старые сооружения, чтобы новые мощности смогли взять на себя основную нагрузку. В этом году планируют запустить 3 аэротенка. Служба занятости организует бесплатное обучение безработных по востребованным на рынке труда профессиям, в том числе водитель автомобиля, машинист, кочегар, котельный. Обращаться следует по адресу: город Лида, улица Советская, 31. Хоккейный клуб «Лида» обыграл «Авиатор» в товарищеском матче. Он прошел в минувшую пятницу в Барановичах и завершился со счетом 4-2 в пользу нашей команды. А уже на этой неделе «Лида» стартует в экстралиге двумя поединками против «Динамо Молодечно». Обе игры пройдут на арене Ледового дворца в нашем городе. В четверг матч начнется в 19:00, в субботу в 14 часов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, завтра нас ожидает в ночи облачная погода, днем малооблачно. Воздух прогреется ночью до 13 градусов, днем до 21 тепла. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-3, порывами местами до 8 метров в секунду.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни. Наши песни.
3: Лидер FM. На-на-на-на. На-на-на.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
0: На постоянную работу в ООО «Изокомпласт» город Дятлова срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 ФМ. Лидер ФМ. 6+.
1: Меня зовут Анна Белявцева, и сегодня у нас не просто автоновости, а целый сериал, который стоит экранизации. Бразилия. На улице жара, а нашему главному герою всего 5 лет. Представьте, мальчишка носится по району, как кто-то его толкает, падает, поднимается, отряхивает коленки и направляется прямиком к человеку в форме. Мальчик подошел с серьезным лицом к военному полицейскому и заявил, что на него совершено нападение. Он достал блокнот, взял ручку, включил режим настоящего детектива и начал записывать показания, где толкнули, когда, как летело, все по протоколу. Тут-то главный поворот сюжета – кто преступник? Оказалось, что обвиняемый – собственный дядя мальчика, которому, кстати, тоже 5 лет. Рафаэль, так звали второго мальчика, видимо, решил, что племянник слишком медленный пешеход для его скоростного режима и ускорил его контактным способом. Конечно же, не став отмахиваться от жалобы, полицейский довел игру до конца и даже пригласил свою жену адвоката. Женщина выступила в роли защитника маленького обвиняемого. Рафаэль не стал отрицать случившееся. Он признался, что толкнул племянника, потому что тот шел слишком медленно. Импровизированный суд закончился так, как и должен заканчиваться любой семейный конфликт. Рукопожатием и просьбой Габриэля простить его, после чего все было так, будто ничего и не произошло.

0: Ланскдреф. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдреф – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдреф в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Петрович, почему полка лежит на полу?
3: Осень, листопад.
2: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
4: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла.

0: К28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл.
1: Обои. На любой вкус и кошелек. Светильники. Торшеры, люстры, бра. Все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Достоверно.
5: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
5: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер южный от 1 до 3, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +12, днем +19, +21.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравилось.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. 2 сентября в пункте пропуска Беняконе военнослужащие Лидского погранотряда пресекли попытку ввоза наркотиков из Литвы в Беларусь. Пограничный наряд обнаружил в обшивке пассажирского автобуса 12 электронных устройств для курения. Экспертиза подтвердила, что жидкость в одном из них содержит гашишное масло. Злоумышленником оказался пассажир автобуса, 49-летний гражданин Латвии. Также медосвидетельствованием установлен факт употребления иностранцем наркотика. Уроженец Риги задержан. Возбуждены уголовные дела. В воскресенье Белорусский республиканский союз молодежи отметил день рождения. Организации исполнилось 24 года. В преддверии этой даты Лидский райком БРСМ подготовил насыщенную программу. Первой точкой маршрута стала экскурсия по залам историко-художественного музея, где участники смогли прикоснуться к богатой истории и наследию родного края. Самым долгожданным событием стало торжественное открытие нового молодежного пространства. Оно расположилось в торгово-сервисном центре по адресу улица Победы, 37. Футбольный клуб «Лида» успешно провел матч 23-го тура чемпионата страны в первой лиге. В субботу на выезде он обыграл Осиповичи со счетом 2-1. Голами в составе нашей команды отметились Альфред Мазурич и Дмитрий Вашкевич. В турнирной таблице «Лида» по-прежнему занимает третье место, набрав 45 очков. Столько же у «Слуцка», на 3 балла больше у лидирующей «Нивы». Мини-футбольная команда «Лида Бутик Авто» победно стартовала в чемпионате страны, обыграв столичный «Дорожник». Матч первого тура состоялся в субботу на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» и завершился со счетом 3-2. Отметим, решающий мяч гости отправили в свои ворота. В воскресенье «Лида Бутик Авто» встретится с еще одним представителем Минска. Соперник на этот раз – охрана «Динамо».
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Завтра в нашем регионе ожидается в ночи облачная погода, днем малооблачно. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-4 порывами до 8 метров в секунду. Воздух ночью прогреется от 11 до 13 градусов, днем 19-21 со знаком плюс. Атмосферное давление будет падать. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Чистим, не сожжем, а увезем.
2: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
5: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
4: Вы достигли цели.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: В лесах Барановичского района скрыт удивительный Яснецкий родник. Его восходящие потоки с такой силой бьют из-под земли, что создают эффект кипения. Этот природный феномен сочетает геологическую уникальность и живописное окружение. Подземные воды, находившиеся под высоким давлением, прорываются на поверхность через песчаные и глинянные слои, образуя бурлящий поток. Такое явление – редкость для Беларуси, что делает источник ценным как с научной, так и с туристической точки зрения. Температура воды в роднике круглый год держится в пределах 6-9 градусов, и даже зимой он не покрывается льдом. Вода прозрачная, но содержит повышенное количество железа и меди, что придает ей характерный металлический привкус и окрашивает окружающие камни в рыжеватые тона. Издавна родник считался святым. На картах начала 20 века вблизи источника была отмечена мельница. Дополнительное подтверждение того, что вода использовалась не только в быту, но и в хозяйственной деятельности. Местные жители приходили к кипятку не только за водой, но и за умиротворением, веря в его особую силу. К 2006 году родник был освящен, а в 2010 получил статус гидрологического памятника природы местного значения. Эти события усилили его значимость для региона и для всей страны. Несмотря на отсутствие масштабной туристической инфраструктуры, данный родник – популярное место среди тех, кто ищет покоя и связи с природой. Рядом с источником установлены деревянные ступени для безопасного спуска, информационные щиты и зоны отдыха. Добраться сюда можно по грунтовой дороге, ведущей от деревни Яснец. В дождливую погоду путь может быть затруднен, но природа, открывающаяся у цели, стоит усилий. Это место идеально для семейных выездов, прогулок и фотосессий. Особенно здесь красиво весной и летом, когда все вокруг цветет, а бурлящая вода создает атмосферу уюта и тайны.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Стоп, извини,

0: Лидер FM. Реклама.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
1: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Ожидается облачная погода без осадков. Ветер южный от 1 до 3, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 12, днем плюс 19, плюс 21.
1: Ты слушаешь

0: Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте! С новостями к этому часу Ольга Трон. Комплексное мероприятие «Внимание, дети!» завершилось на Личине. Оно проводилось по 5 сентября. Итоги подводит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Именно в этот период водителям автомобилей в светлое время суток необходимо было двигаться по улицам с включенным ближним светом фар. Однако не все водители автомобилей соблюдали данное требование правил дорожного движения. За время проведения специального комплексного мероприятия «Внимание, дети!» было выявлено и пресечено 120 фактов игнорирования водителями включения ближнего света фар либо дневных ходовых огней. Помимо этого, сотрудники отдела госавтоинспекции Лидского РОВД усилили выявление и пресечение нарушений правил перевозки детей в автомобиле. Всего было выявлено и пресечено 10 фактов нарушения перевозки детей без специального удерживающего устройства, бустера либо детского автомобильного кресла, а также 30 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. Отделом госавтоинспекции Лидского РОВД в период специального комплексного мероприятия «Внимание, дети!» в целом реализованы мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
2: Ежегодно в первое воскресенье сентября по всей стране отмечается День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. По этому случаю в Детвянском доме культуры собрались работники торфобрикетного завода «Детва». В их адрес звучали слова благодарности за весомый вклад в развитие предприятия и, конечно, поздравления с наступающим праздником. Подробности найдете на сайте lidanews.by. При Свято-Георгиевском храме города Лиды возводится здание воскресной школы. Проходит благотворительная акция по сбору средств на строительство. Помочь проекту можно за пару секунд прямо с мобильного телефона. Номер для абонентов МТС /227/25 2 рубля спишется автоматически. Или же для абонентов А1, которые смогут набрать /222/72 или отправить СМС на номер 2272. Работа с металлом, чтение сложных чертежей и точность до миллиметров. Молодые специалисты Лидского завода электроизделия осваивают первые рабочие места в сфере промышленности. Почему выпускники колледжей и университетов выбирают именно этот профиль, с какими задачами сталкиваются на производстве и на какую поддержку от предприятия могут рассчитывать, найдете в видеосюжете на нашем сайте.
1: Лидер FM. Погода.
2: Во вторник в регионе ожидается облачная погода ночью, малооблачная днем. Воздух прогреется в ночи до 13 градусов, днем до 21. Ветер юго-западный с переходом на южный 1,4 порывами местами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать. Данные предоставлены Белгидрометом.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

Лидер FM. 9 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер.

Время сходит с ума, опять одна до дна. Одинокая постель, смята, виноват, что не рядом, так надо. Это вряд ли, я твоя с тобой.